0: Noticias.
1: Buenos días. Acaba de concluir la comparecencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Comité Federal del Partido. En su discurso, la militancia ha pedido coraje y determinación de cara a las elecciones de 2027. Descarta adelantar esas generales y sobre los casos de corrupción insiste en que si los hubiesen conocido, no los hubieran tolerado. Desde Ferrat, Leticia Arenas. Buenos días.
2: Sí, buenos días. Respaldo del secretario general aquí en Ferraz a la actual dirección de su partido y a sus acciones, a Rebeca Torró, a la que hoy ocupa el cargo de Santos Cerdán y antes de José Luis Ábalos, y también respaldo a los trabajadores de Ferraz, la gerente imputada entre ellos. Discurso ante los suyos para insuflar aire a un PSOE que mira con miedo las elecciones del próximo año. Insiste Sánchez en que el PSOE está lleno de gente limpia, que ellos han actuado con contundencia, han limpiado lo que hubo que limpiar y que sigan.
3: Y el Gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027. Yo sé que la oposición lleva 8 años en estado de frustración, pero debemos recordarles que las legislaturas, cuando ellos no gobiernan, también duran 4 años.
2: Discurso de Pedro Sánchez tras enfrentarse esta semana a un congreso que le pedía la dimisión con los votos de PP, Vox y los de Junts. Hoy ironizaba con esa alianza.
3: Y por cierto, Salva, querido presidente, las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
2: Sánchez repite que no habrá adelanto electoral y se muestra convencido de que los progresistas seguirán en Moncloa hasta 2031.
1: Gracias. Y el PP de Cataluña celebra hoy un congreso en el que se reelige a Alejandro Fernández como presidente del partido con el respaldo del líder nacional Alberto Núñez Feijóo. Con el lema Volem Més, queremos más, buscarán mejorar en el 27 los buenos resultados de las autonómicas de 2024, cuando pasaron de 3 a 15 escaños. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha aprovechado la ocasión para referirse al presidente del gobierno y al Ejecutivo Central.
4: Hasta hace una semana España sufría a un gobierno sentenciado, el de Pedro Sánchez. Ahora tienen el poder a un gobierno condenado. Condenado a casi 50 años de prisión, si sumamos las penas de Ábalos Koldo y el tal Víctor de Aldama. Un gobierno condenado a casi 50 años de cárcel por corrupto y por ladrón.
1: Y Vox celebra su asamblea ordinaria en la que presenta su programa Desregulación. Intervienen su presidente Santiago Abascal y los 3 vicepresidentes autonómicos que tiene el partido. Auditorio Mutua Madrileña de Madrid, Mar Lupión.
5: Sí, Vox anuncia hoy tras su Asamblea General su plan de desregulación, una batería de propuestas inspiradas en la motosierra del argentino Javier Milei y que giran en torno a la idea de que el exceso de leyes provocan un deterioro económico en nuestro país. Plantean una reducción de la burocracia, rebajas fiscales y la reforma o derogación de normas nacionales y europeas. En el punto de mira, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, el acuerdo con Mercosur, la ley de vivienda o la ley de cambio climático. Aunque la inmigración aparece mencionada como uno de los principales problemas, el plan no plantea medidas concretas. Se centra en otros sectores: la empresa, la energía, la vivienda, el campo y la industria. Los de Abascal además presentan en esta asamblea sus cuentas y su récord de afiliación, además de celebrar sus 2 victorias ante el Tribunal de Cuentas, después de que el Supremo anulara las 2 multas que pesaban sobre el partido por supuestas donaciones irregulares.
1: Es todo. Siguen informados en esta sintonía y en rtve.es.
0: He escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
6: Вещание на русском языке.
7: У микрофона Светлана Демидова.
8: А за пультами мне сегодня помогает Алекс Дель Кастильо. Приветствую вас в субботу, 27 июня. Вы слышите звуки землетрясений и криков людей. В Венесуэле в ночь на среду на этой неделе произошли 2 мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов, которые затронули несколько регионов страны и вызвали масштабное разрушение. В столице Каракасе здания заметно раскачивались, тысячи людей вышли на улицы, опасаясь повторных толчков. По предварительным данным властей, число погибших приближается к цифре 250 человек. Среди них есть 2 испанца. Свыше 4000 ранены и сотни пропавших. Продолжается оценка последствий. Спасательные службы ведут поисково-спасательные операции в пострадавших районах. Правительство Венесуэлы активировало режим чрезвычайной ситуации. Службы гражданской защиты и спасательные подразделения работают на месте в координации с местными и международными структурами. Основной приоритет – поиск людей, которые могут оставаться под завалами. Их сотни. И по официальным данным, в Испании проживает 380 тысяч граждан Венесуэлы. И 200 тысяч испанцев проживает в Венесуэле. Правительство Испании активировало механизмы консульской помощи как в Испании, так и в Венесуэле с особым вниманием к установлению местонахождения пропавших 68 испанских граждан в самой Венесуэле. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Арбарес заявляет.
6: Я поставил в диспозицию todas las capacidades de emergencia y humanitarias de la ESIR y del gobierno de España.
8: Консульские службы полностью задействованы и также...
6: En estos momentos, la ayuda de emergencia de España están ya camino de Venezuela.
8: Испания отправляет 57 специалистов поисково-спасательного отряда и 8 специально обученных собак элитного военного подразделения, специализирующегося на городском поиске и спасении. Вместе к ним присоединяются дополнительные спасатели из ряда автономных сообществ, учитывая масштаб разрушений и нагрузку на местные службы. Международное сообщество выразило готовность оказать поддержку Венесуэле. Европейский Союз, а также Китай, ряд стран Латинской Америки, Чили, Бразилия, Сальвадор заявили о засылке гуманитарной и технической помощи. Также откликнулись и власти Соединенных Штатов Америки. Госсекретарь США Марк Рубио заявляет о готовности участвовать в ликвидации последствий катастрофы, отметив в социальных сетях возможность сотрудничества с Венесуэлой на фоне чрезвычайной ситуации. С каждой минутой ситуация становится все критичнее, и первые 72 часа имеют решающее значение для спасения людей, которые все еще остаются под завалами. В Испании и Венесуэле, повторяю, задействованы все протоколы гуманитарной помощи и поисково-спасательных операций. При этом социальные сети становятся одним из важнейших инструментов координации, помогая оперативно обмениваться информацией, организовывать помощь и искать пропавших без вести. Начинаем информационной частью. И в завершении я предложу вам очень интересный разговор со зрителем, с любителем кино Пабло Санс Гарсия, который мы записали с ним недавно во время фестиваля не испанского, а украинского кино, который проходил в Мадриде, в мадридской синематеке. Ну а пока продолжаем информационную часть.
0: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
8: 1584 день войны в Украине. Июньский сценарий 5-го года российской агрессии в Украине отмечен все более заметным изменением характера боевых действий. Пока на востоке страны продолжаются бои, Киев усиливает удары большой дальности по стратегическим объектам на территории России. В течение всей недели украинские беспилотники наносили удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, энергетической инфраструктуре и центрам связи России, которые располагаются в сотнях и даже тысячах километрах от границы с Украиной. Одной из главных целей вновь стал Крым. Украина делает ставку на истощение российских логистических и экономических возможностей, используя новые типы беспилотников и вооружение собственного производства. Что же касается помощи Европейского Союза, то Европейский Союз продлил на один год экономические санкции против России и... Стало известно, что уже 25 июня Украина получает первые 3 миллиарда помощи из финансового пакета Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен об этом сообщила на конференции по восстановлению Украины, которая прошла на этой неделе в Гданьске. Также в ближайшие дни Украина получит дополнительные средства на производство беспилотников. Это солидарность в действии, подчеркнула фон дер Ляйен. Еще одна горячая точка планеты. Последние контакты в отношениях между США и Ираном проходят на фоне попыток выработать рамочное соглашение о снижении напряженности в регионе. По последним сообщениям, рассматривается вариант замедленного соглашения по иранской ядерной программе, поэтапного механизма, который позволил бы снизить уровень конфронтации без достижения окончательного договора. Такой подход оценивается экспертами как хрупкий, но направленный на предотвращение эскалации на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном. На этом фоне усиливается напряженность внутри НАТО со стороны Вашингтона.
9: We were disappointed with the UK, we were disappointed with Germany and France, we were disappointed with
8: Президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте вновь раскритиковал европейских союзников, включая Испанию, за недостаточный уровень обязательств в альянсе, имея в виду разногласия по оборонным расходам и использованию военной инфраструктуры о военных операциях, связанных с Ираном. Со своей стороны, Марк Рютте попытался смягчить напряженность заявлений главы Белого дома, подчеркнув необходимость единства Североатлантического альянса. Этот новый эпизод разногласий происходит всего за 2 недели до встречи в Анкаре на фоне сохраняющейся чувствительности внутри НАТО. И еще несколько новостей короткой строкой. Европа переживает аномальную волну жары, которая продолжается с конца мая этого года. По данным европейских метеослужб, температура в ряде стран Западной Европы в июне превысила 40 градусов во Франции, Великобритании, Италии и, конечно же, в Испании. В отдельных районах зафиксированы локальные рекорды, включая значения выше 40 градусов в Париже и более 43 градусов на севере нашей страны. По данным системы мониторинга смертности МОМО, опубликованным в Испании и отраженным в испанских средствах массовой информации, за последний месяц в Испании зафиксировано около 212 смертей, которые статистически связываются с воздействием экстремально высоких температур. Речь идет не о подтвержденных медицинских диагнозах в каждом отдельном случае, а об официальной оценке избыточной смертности, связанной с аномальной жарой. По словам испанских метеорологических служб, текущая волна тепла является одной из самых интенсивных для этого времени года.

Вы слышите гимн испанского прайда, гимн этого года. Один из самых важных летних праздников в Испании, мадридский прайд ЛГБТ-сообщества, уже начинает подготовку к изданию 2026 года. Мадридский прайд, Оргуйо де Мадрид, это одно из самых крупнейших и самых известных мероприятий в мире, которое в этом году проходит 37-й раз. Официальные даты прайд Мадрида уже начались 25 июня, вчера, и закончатся 5 июля. А главная демонстрация состоится 4 июля и пройдет по центру Мадрида от Аточи до площади Колон. Каждый год мадридский прайд собирает более 1,5 миллиона участников, а город принимает около 2 миллионов туристов из разных стран, что делает его одним из главных туристических событий лета в Европе. Радио Телевизион Испаньола, государственное испанское телерадиовещание, является одной из организаций, которая наиболее активно участвует в праздновании недели ЛГБТИ-сообщества. Гостелерадио Испании готовит специальную программу на всех своих каналах с прямыми трансляциями, фильмами, документальными проектами и репортажами, посвященными ЛГБТК-сообществу. Кроме того, Гостелерадио Испании снова примет участие в параде «Мадрид Прайд» со своей платформой и отдельным медиа-освещением 4 июля. Мадридский прайд – это не только праздник, но и важное общественное и правозащитное событие, которое ежегодно наполняет улицы испанской столицы музыкой, цветами и призывами к равенству. We'll be right back.

0: la ayuda de emergencia de España están ya camino de Venezuela.
1: Испания отправляет 57 специалистов поисково-спасательного отряда и 8 специально обученных собак элитного военного подразделения, специализирующегося на городском поиске и спасении. Вместе к ним присоединяются дополнительные спасатели из ряда автономных сообществ, учитывая масштаб разрушений и нагрузку на местные службы. Международное сообщество выразило готовность оказать поддержку Венесуэле. Европейский Союз, а также Китай, ряд стран Латинской Америки, Чили, Бразилия, Сальвадор заявили о засылке гуманитарной и технической помощи. Также откликнулись и власти Соединенных Штатов Америки. Госсекретарь США Марк Рубио заявляет о готовности участвовать в ликвидации последствий катастрофы, отметив в социальных сетях возможность сотрудничества с Венесуэлой на фоне чрезвычайной ситуации. С каждой минутой ситуация становится все критичнее, и первые 72 часа имеют решающее значение для спасения людей, которые все еще остаются под завалами. В Испании и Венесуэле, повторяю, задействованы все протоколы гуманитарной помощи и поисково-спасательных операций. При этом социальные сети становятся одним из важнейших инструментов координации, помогая оперативно обмениваться информацией, организовывать помощь и искать пропавших без вести. Начинаем информационной частью. И в завершении я предложу вам очень интересный разговор со зрителем, с любителем кино Пабло Санс Гарсия, который мы записали с ним недавно во время фестиваля не испанского, а украинского кино, который проходил в Мадриде, в мадридской синематеке. Ну а пока продолжаем информационную часть.
2: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
1: 1584 день войны в Украине. Июньский сценарий 5-го года российской агрессии в Украине отмечен все более заметным изменением характера боевых действий. Пока на востоке страны продолжаются бои, Киев усиливает удары большой дальности по стратегическим объектам на территории России. В течение всей недели украинские беспилотники наносили удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, энергетической инфраструктуре и центрам связи России, которые располагаются в сотнях и даже тысячах километрах от границы с Украиной. Одной из главных целей вновь стал Крым. Украина делает ставку на истощение российских логистических и экономических возможностей, используя новые типы беспилотников и вооружение собственного производства. Что же касается помощи Европейского Союза, то Европейский Союз продлил на один год экономические санкции против России и стало известно, что уже 25 июня Украина получает первые 3 миллиарда помощи из финансового пакета Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен об этом сообщила на конференции по восстановлению Украины, которая прошла на этой неделе в Гданьске. Также в ближайшие дни Украина получит дополнительные средства на производство беспилотников. Это солидарность в действии, подчеркнула фон дер Ляйен. Еще одна горячая точка планеты. Последние контакты в отношениях между США и Ираном проходят на фоне попыток выработать рамочное соглашение о снижении напряженности в регионе. По последним сообщениям, рассматривается вариант замедленного соглашения по иранской ядерной программе, поэтапного механизма, который позволил бы снизить уровень конфронтации без достижения окончательного договора. Такой подход оценивается экспертами как хрупкий, но направленный на предотвращение эскалации на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном. На этом фоне усиливается напряженность внутри НАТО со стороны Вашингтона. Президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте вновь раскритиковал европейских союзников, включая Испанию, за недостаточный уровень обязательств в альянсе, имея в виду разногласия по оборонным расходам и использованию военной инфраструктуры о военных операциях, связанных с Ираном. Со своей стороны Марк Рютте попытался смягчить напряженность заявлений главы Белого дома, подчеркнув необходимость единства Североатлантического альянса. Этот новый эпизод разногласий происходит всего за 2 недели до встречи в Анкаре на фоне сохраняющейся чувствительности внутри НАТО. И еще несколько новостей короткой строкой. Европа. Европа переживает аномальную волну жары, которая продолжается с конца мая этого года. По данным европейских метеослужб, температура в ряде стран Западной Европы в июне превысила 40 градусов во Франции, Великобритании, Италии и, конечно же, в Испании. В отдельных районах зафиксированы локальные рекорды, включая значения выше 40 градусов в Париже и более 43 градусов на севере нашей страны. По данным системы мониторинга смертности МОМО, опубликованным в Испании и отраженным в испанских средствах массовой информации, за последний месяц в Испании зафиксировано около 212 смертей, которые статистически связываются с воздействием экстремально высоких температур. Речь идет не о подтвержденных медицинских диагнозах в каждом отдельном случае, а об официальной оценке избыточной смертности, связанной с аномальной жарой. По словам испанских метеорологических служб, текущая волна тепла является одной из самых интенсивных для этого времени года.

Вы слышите гимн испанского прайда, гимн этого года. Один из самых важных летних праздников в Испании, мадридский прайд ЛГБТ-сообщества, уже начинает подготовку к изданию 2026 года. Мадридский прайд, Оргуйо де Мадрид, это одно из самых крупнейших и самых известных мероприятий в мире, которое в этом году проходит в 37-й раз. Официальные даты прайд Мадрида уже начались 25 июня, вчера, и закончатся 5 июля. А главная демонстрация состоит 4 июля пройдет по центру Мадрида от Аточи до площади Колон. Каждый год мадридский прайд собирает более 1,5 миллиона участников, а город принимает около 2 миллионов туристов из разных стран, что делает его одним из главных туристических событий лета в Европе. Радио Телевизион Испаньола, государственное испанское телерадиовещание, является одной из организаций, которая наиболее активно участвует в праздновании недели ЛГБТИ сообщества. Гостелерадио Испании готовит специальную программу на всех своих каналах с прямыми трансляциями, фильмами, документальными проектами и репортажами, посвященными ЛГБТК-сообществу. Кроме того, Гостелерадио Испании снова примет участие в параде «Мадрид Прайд» со своей платформой и отдельным медиаосвещением 4 июля. Мадридский прайд – это не только праздник, но и важное общественное и правозащитное событие, которое ежегодно наполняет улицы испанской столицы музыкой, цветами и призывами к равенству. We'll be right back.